В эфире «История мирового рока». Это передача о тех, кто творил и продолжает творить историю настоящей музыки.